Не могу те избацить из главы. Не могу те избацить из главы. Не-не. Не могу те избацить из главы. Не могу те избацить из главы. А-а.